0: Български език на радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет Зъри и Тюркия.
2: Чели ши Туарчи Чешън Бонко Дентай.
3: Инджа Анкара, радио Садое Тюркия.
4: Да, Тюркия ГАК радио да.
5: Хосуме Тюркия и Зайна, радио Гаяна.
6: Петерчия радио Садбури Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Уни радио Са.
8: Айч, радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Оваза.
11: Гиплеер Тюркия'нын теки радиосы.
12: Е, садай Тюркия.
13: Аңлаватканыңа Тюркия Оваза радиосы.
14: Эдо и фонетис Тюркия.
15: Овди радио глас Тюркия.
16: Гидар радио Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangi radioya?
15: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye öne radiosu.
15: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу, и моя коллега Ольга Бюк. В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Тем временем в России» и «Зоны конфликта в Африке».

0: Вначале коротко о событиях дня.
1: Тюркия и Катар выступили с совместным заявлением по ситуации в Басрийском заливе и секторе Газа. Украинские власти сообщили, что во вторник после окончания трехдневного прекращения огня российские силы нанесли удар беспилотниками по Киеву. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с главным исполнительным директором британской нефтяной компании БП Мек О'Нил в Баку. Тесты граждан Тюркии, вернувшихся на родину с судна, на котором был выявлен хантавирус, оказались отрицательными, сообщил Минздрав республики.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Тюркия и Катар выступили с совместным заявлением по ситуации в Басрийском заливе и секторе Газа. Глава МИД Тюркии Хакан Фидан провел рабочий визит в Доху, где встретился с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммадом бин Абдурахманом Аль-Тани. Обе страны поддержали посреднические усилия Пакистана, направленные на прекращение войны с Ираном и возобновление судоходства через Ормузский пролив. Катар и Тюркия поддерживают посреднические усилия Пакистана по прекращению войны с Ираном и открытию Ормузского пролива, заявил Аль-Тани на совместной пресс-конференции. Катарский министр предупредил, что Тегеран не должен использовать пролив как инструмент давления или шантажа в отношении стран залива. Фидан, в свою очередь, подчеркнул, что использование Ормузского пролива в качестве оружия угрожает как региональной стабильности, так и мировой экономике. Оба министра затронули и ситуацию в Газе. Проблема, с которой мы столкнулись в заливе, ни в коем случае не должна привести к тому, чтобы вопрос газа был забыт, заявил Фидан. Аль-Тани обвинил Израиль в продолжении нарушения режима прекращения огня. Израиль продолжает нарушать перемирие в секторе Газа и использует гуманитарную помощь как оружие. Фидан также назвал израильский экспансионизм одной из главных угроз стабильности и безопасности в регионе.
0: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция может завершиться в любой момент, если Владимир Зеленский примет необходимое решение. Для остановки СВО, по словам Пескова, Киев должен взять на себя ответственность и принять условия, известные украинской стороне. Он добавил, что Владимир Путин открыт контактам и что встреча с Зеленским возможна в Москве или другом месте для финализации процесса, но это требует предварительной домашней работы. По словам представителя Кремля, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 9 мая говорил о том, что Россия остается открытой для контактов. Он говорил, что проделана определенная работа в трехстороннем формате и говорил о том, что мы будем приветствовать посреднические усилия Соединенных Штатов. Багаж наработок в плане мирного процесса позволяет говорить о том, что он близится действительно к завершению, но говорить в этом контексте о конкретике в данный момент не приходится, подчеркнул он.
1: Украинские власти сообщили, что во вторник после окончания трехдневного прекращения огня

0: станет началом конца конфликта, продолжающегося с февраля 2022 года. Украина и Россия взаимно обвинили друг друга в нападениях на мирных жителей, нарушающих режим прекращения огня.
1: Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Palantir Technologies Алексом Карпом. Palantir – одна из ведущих американских технологических компаний, разрабатывающая решения в области анализа больших данных и искусственного интеллекта, которые активно используются в оборонной сфере, разведке и управлении операциями. По словам Зеленского, Киев последовательно углубляет сотрудничество с оборонным сектором США. Он отметил, что у Украины и компании есть значительный потенциал для совместной работы. Есть сферы, где мы можем быть полезны друг другу, как для усиления обороны, так и для развития гражданских технологий, заявил украинский президент. Стороны обсудили направления технологического развития, включая использование ИИ, обработку разведданных и цифровые решения, применимые как на поле боя, так и в гражданской инфраструктуре. В последние годы технологии Palantir уже применяются для анализа воздушных атак, обработки больших массивов информации и поддержки принятия решений в условиях боевых действий. По итогам встречи стороны договорились поддерживать постоянный контакт между командами и продолжать развитие партнерства. В Киеве рассчитывают, что углубление сотрудничества с такими компаниями позволит усилить технологические возможности страны и повысить эффективность в сфере безопасности. В то же время деятельность Palantir Technologies нередко становится предметом общественных дискуссий, в том числе в контексте ее сотрудничества с государственными и военными структурами. В информационном пространстве также ранее появлялись утверждения о возможном участии компании в чувствительных оборонных разработках.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с главным исполнительным директором британской нефтегазовой компании БП «Мек Он Нил» в Баку. Глава государства подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и БП насчитывает более 30 лет и носит стратегический характер. По его словам, реализованные проекты сыграли ключевую роль в социально-экономическом развитии страны. Президент Алиев отметил, что эффективное использование нефтегазовых доходов позволило Азербайджану добиться устойчивого прогресса и развития инфраструктуры. В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, включая взаимодействие между государственной нефтяной компанией Азербайджана «Сокар» и БП, а также новые энергетические проекты, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии. Особое внимание было уделено роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Мек Он Нил, в свою очередь, отметила значительный вклад страны в развитие региональной энергетики и подчеркнула важность продолжающегося партнерства.
2: Объединенные Арабские Эмираты секретно наносят удары по иранским объектам в ходе войны США и Израиля против Ирана. Это следует из статьи Wall Street Journal, опубликованной в понедельник, 11 мая. Как сообщил газете неназванный источник, один из ударов был нанесен в начале апреля на иранском острове Лаван в Басрийском заливе. Атака была совершена в тот момент, когда президент США Дональд Трамп готовился объявить о перемирии. НПЗ в результате удара загорелся и был выведен из строя. Авторы публикации напоминают, что тогда Иран нанес в ответ серию ударов баллистическими ракетами и дронами по целям в Объединенных Арабских Эмиратах. В то же время Вашингтон тихо приветствовал вступление арабской страны в войну в заливе. В статье отмечается, что Иран нанес по Объединенным Арабским Эмиратам 2800 ударов баллистикой и беспилотниками. Это больше, чем по Израилю и любой другой стране в заливе. Атаки нанесли серьезный экономический урон Эмиратам. В компаниях прошла волна увольнений и отправлений в неоплачиваемые отпуска. Кроме того, по словам одного чиновника Объединенных Арабских Эмиратов, произошло коренное изменение в стратегическом отношении к Ирану. Теперь его воспринимают как злодея, который стремится подорвать социальную и экономическую модель страны. Тем временем МИД Объединенных Арабских Эмиратов отказался комментировать удары по Ирану, но сослался на ранее заявление властей о праве Абу-Даби отвечать на враждебные действия.

Тесты граждан Тюркии, вернувшихся на родину с судна, на котором был выявлен хантавирус, оказались отрицательными, сообщил Минздрав республики. Результаты тестов трех граждан Тюркии, находившихся на судне, где был выявлен хантавирус, оказались отрицательными, говорится в сообщении ведомства. В министерстве уточнили, что последние три гражданина с борта были доставлены в страну с санитарным самолетом и что немедленно были приняты все необходимые меры. Образцы были взяты у пяти человек, включая двух, которые въехали в Тюркию ранее. В министерстве добавили, что граждане Тюркии будут находиться на карантине в течение рекомендованного срока. Их состояние, как отмечается, постоянно оценивается, а за здоровьем ведется тщательное наблюдение. Минздрав также сообщил, что на данный момент у пяти указанных лиц в ходе мониторинга не наблюдалось никаких клинических признаков или симптомов. Уважаемые слушатели, это были новости.

Дефицит федерального бюджета России за первые 4 месяца 2026 года составил 5,87 триллиона рублей, около 73 миллиардов долларов, вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. В процентном отношении к ВВП дефицит вырос с 1,4 до 2,5%. Главным источником проблем стали нефтегазовые доходы. Они обвалились на 38,3%. Общие доходы бюджета сократились на 4,5%. Частичный провал компенсировали нефтегазовые поступления, выросшие на 10,2% до 9,42 триллиона рублей. Расходы, между тем, продолжают расти. За январь-апрель они составили более 17 триллионов рублей, на 16% больше, чем год назад. Минфин объяснил масштаб дефицита технически. Высокие значения размера дефицита в начале года главным образом обусловлены опережающим финансированием расходов. Ранее глава военной разведки Швеции Томас Нильсон заявил, что Россия занижает дефицит бюджета на 30 миллиардов долларов, а реальная инфляция ближе к ключевой ставке в 21%, чем к официальным 5,86%.

Украинские беспилотники 8 мая атаковали Грозный. Было зафиксировано как минимум два взрыва. Первый удар пришелся по Ханкале, где расположена крупная российская военная база и штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии в составе 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Второй взрыв прогремел в районе железнодорожного вокзала в центральной части Грозного. Чеченские власти произошедшие не комментировали. Удары пришлись на день, когда вступило в силу перемирие, объявленное в одностороннем порядке Минобороны РФ на 8 и 9 мая в связи с празднествами по случаю 9 мая. Украина к перемирию не присоединялась и продолжила удары по российской территории. Минобороны РФ насчитала более 1000 нарушений режима прекращения огня, однако признала, что российские войска также ведут ответный огонь.

Урегулирование российско-украинского конфликта будет стоять на месте даже после десятков раундов переговоров, если Украина не выведет из Донбасса свои войска. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину в воскресенье 10 мая. Об этом сообщает агентство «Анадолу». Пока Украина не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов. Но мы будем на одном и том же месте, понимаете? Вот в чем дело, отметил он. Власти в Киеве рано или поздно поймут, что вывод их сил из Донбасса неизбежен, убежден он.

Они знают в Украине, что это нужно сделать и что они это рано или поздно все равно сделают, подчеркнул дипломат. При этом Ушаков заявил, что власти Украины отказываются выводить свои войска из Донбасса при поддержке европейцев. Украина пока при поддержке европейцев отказывается пойти на разумный шаг, подчеркнул Ушаков. По крайней мере, отказываются даже начать обсуждение этого шага, заявил помощник президента РФ Владимира Путина. Переговоры о перемирии на время празднования 9 мая были непростыми, заявил помощник президента. По его словам, договоренность достигалась в ходе непростых переговоров. В течение двух дней с американскими коллегами вели переговоры по телефону, параллельно американцы связывались с Киевом. Все это было непросто, и после этого издавать подобный указ, указ Владимира Зеленского о Параде Победы, ну, это по меньшей мере несерьезно, рассказал Ушаков. Он также допустил, что эмиссары президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер вскоре посетят Москву, и российско-американский диалог по украинскому регулированию продолжится. Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро наши постоянные коллеги Стив Уиткоф и Кушнер приедут в Москву, отметил дипломат. Мы продолжим с ними диалог. Между тем, некоторые иностранные лидеры, посетившие Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы, сами высказали желание приехать в Россию, обратил внимание помощник президента. Были прямые заявки от ряда лидеров о том, что они хотели бы участвовать в мероприятиях, посвященных Дню Победы, рассказал Ушаков. То есть инициатива шла от гостей, добавил он.

Возобновление напряженности между Народным фронтом освобождения Тиграя и федеральным правительством Эфиопии в последние месяцы указывает не только на локальную борьбу за власть, но и на перестройку хрупкой архитектуры безопасности страны и региональной геополитики. Утечка аудиозаписи, опубликованная АФП 29 апреля 2026 года и приписываемая представителю НФОТ, хотя ее подлинность и контекст вызывают сомнения, дают важные подсказки для понимания текущего состояния многогранной динамики конфликта в Эфиопии. Итак, в этом выпуске будет рассмотрено влияние этой утечки аудиозаписи на возобновление напряженности между НФОТ и правительством Аддис-Абебы. Предлагаем вашему вниманию оценку координатора аналитического центра ОРСАМ по Северной и Восточной Африке, доктора наук Каана Девиджиолу. В первую очередь это событие показывает, что устойчивость хрупкого мира, который стремились установить в рамках Преторийского соглашения, подписанного после войны в Тиграе 20-22 годов, унесшей сотни тысяч жизней, вызывает серьезные сомнения. Хотя Преторийское соглашение было направлено на прекращение конфликта, существенного прогресса в решении таких важных вопросов, как укрепление доверия, достигнуто не было. Это привело к сохранению недоверия к центральной власти, особенно в регионе Тиграй. Два элемента, якобы упомянутые в аудиозаписи, заслуживают особого внимания. Во-первых, это возможность развития торговых отношений между Тиграем и Эритреей и сотрудничество с вооруженными группировками, действующими

0: в регионе Амхара. Если учитывать исторический контекст, дискуссия о сближении с Эритреей весьма примечательна. Эритрея под руководством Исаиаса Афеворки сражалась на стороне федерального правительства против Энфот во время войны в Тиграе, что стало довольно травматичным для тиграйского общества. Поэтому появление подобной дискуссии внутри Энфот, даже если ее достоверность спорна, демонстрирует, что региональные альянсы все чаще формируются на прагматических и ситуативных основаниях, а не на идеологических. Во-вторых, аудиозапись поднимает вопрос о возможности сотрудничества с силами ФАНО в Амхаре. Действительно, эта ситуация указывает на новый этап этно-регионального соперничества в Эфиопии. Ополчение ФАНО в последнее время представляет собой серьезный вызов федеральному правительству и выделяется как фактор, ослабляющий государственную власть, особенно в регионе Амхара. Учитывая, что Энфот и ФАНО исторически находились в противоборствующих лагерях, возможность такого сближения может проложить путь к временным и тактическим союзам, основанным на принципе «враг моего врага – мой друг». Эти события могут еще больше усугубить многочисленные кризисы безопасности, с которыми сталкивается федеральное правительство во главе с Абием Ахмедом. В настоящее время Эфиопия борется не только с проблемой Тиграя, но и с повстанческим движением в Амхаре, вооруженными движениями в Оромии и неопределенностью в отношениях с Эритреей. Эта ситуация создает крайнюю нагрузку на государственные ресурсы и одновременно испытывает центральную власть на разных фронтах. С другой стороны, публикация федеральным правительством аудиозаписи должна рассматриваться как политический шаг сама по себе. Подобные утечки направлены не только на выявление угрозы безопасности, но и на мобилизацию общественной поддержки и на то, чтобы поставить под сомнение легитимность оппозиционных деятелей. Поэтому при анализе записи время и способ публикации также важны, как ее содержание. Акцент на приверженности миру в заявлениях Энфот показывает, что стороны на риторическом уровне еще не полностью отказались от дипломатии. На региональном уровне эти события могут еще больше осложнить и без того хрупкий баланс безопасности на Африканском Роге. Учитывая потенциальную роль Эритреи, риск распространения войны в Судане на регион и усиление глобальной конкуренции в геополитике Красного моря, внутренняя нестабильность в Эфиопии – не ограничится национальными границами. В частности, возвращение Эритреи в качестве активного игрока в сфере безопасности может еще больше усугубить разногласия внутри Эфиопии. В заключение скажем, что эта новая волна напряженности, сосредоточенная в Тиграе, показывает, что межконфликтный порядок в Эфиопии еще не институционализирован, а мирный процесс крайне хрупок. Потенциальный поиск Энфот новых союзников и жесткая реакция федерального правительства на них увеличивают риск того, что страна снова окажется втянутой в многогранную конфликтную спираль. В этом контексте для устойчивой стабильности крайне важны не только военные действия, но и возобновление инклюзивного политического диалога, а также конструктивная роль региональных игроков. Вы прослушали комментарий координатора аналитического центра ОРСАМ по Северной и Восточной Африке, доктора наук Каана Девиджиоло.
1: Зоны конфликта в Африке.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен 广播电台.
0: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Турция с Кма.
15: Овода Турция вину радиосу.
16: Аич радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
15: Гиплеер Туркиянын тети радиосу.
10: Е садай Туркия.
19: Аңлап атканыңла Туркия овоза радиосу.
5: Эво ифонитис Туркия. Овди радио глас Туркия.
2: Гидар радио Амурия Туркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
17: It Turkiye hangia radioya?
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye öne radyosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

И в завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Тюркия и Катар выступили совместным заявлением по ситуации в Басрийском заливе и секторе Газа. Глава МИД Тюркии Хакан Фидан провел рабочий визит в Доху, где встретился с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммадом бин Абдурахманом Аль-Тани. Тесты граждан Тюркии, вернувшихся на родину с судна, на котором был выявлен хантавирус, оказались отрицательными, сообщил Минздрав республики. Украинские власти сообщили, что во вторник после окончания трехдневного прекращения огня российские силы нанесли удар БПЛА по Киеву. Дмитрий Песков указал, что специальная военная операция может завершиться в любой момент, если Владимир Зеленский примет необходимое решение. Объединенные Арабские Эмираты секретно наносят удары по иранским объектам в ходе войны США и Израиля против Ирана. Это следует из статьи Wall Street Journal, опубликованной в понедельник, 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Palantir Technologies Алексом Карпом. По словам Зеленского, Киев последовательно углубляет сотрудничество с оборонным сектором США. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو بلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гуанго Дэнтай.
12: Инжан Кара, Радио Садайе Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия хаза.
16: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңа Тюркия авазы радиосы.
7: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарреди амурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zbor wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
6: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
8: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.trtworldcheck.com.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет Зъри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петершия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
3: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
0: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
7: Эзо и фонетис Тюркия.
3: Овди радио глас Тюркия.
8: Гидарреди аммурият Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
17: It Turkiye Hongya Radio ya.
3: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода, Турция Уни Радиоса.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
2: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
4: Е Садай Туркия.
12: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза радиосы.
5: Эво и фонетис Туркия.
8: Овди Радио Глас Туркия.
0: Гидарреди Амурия Туркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este radio voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
25: Efirde Turkiye ovoz radio.
26: It Turkiye hangia radio ya.
8: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садае Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Этерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
0: Эво ифонетис Тюркия.
14: Овди радио глас Тюркия.
4: Гидареди амурия Тюркия.
6: Ини адала радио суара Тюркия.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
1: It Turkiye hangia radio ya.
14: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: Чалиши Туарчи Чишин, Бангудиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Этерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Вину Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
4: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
10: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
14: Эзо ифонетис Тюркия.
12: Овди радио глас Тюркия.
8: Гидареди амурия Тюркия.
16: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
20: It Turkiye hangya radio ya.
12: Oldu radio glas Turkiye.
21: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерши Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция Овоза.
5: Гитплеер Туркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Турция.
6: Аңлаватқаныңла Турция Овоза Радиосы.
0: Эзо Ифонетис Турция.
5: Овди Радио Глас Турция.
7: Гидар Радио Амурия Турция.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangya radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петершия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлер Туркияның тети радиосы.
6: Е садай Туркия.
7: Аңлап атқаныңла Туркия овозы радиосы.
11: Эво и фонетис Туркия.
4: Овди радио глас Туркия.
2: Гидареди амурия Туркия.
18: Ини адала радио суара Туркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
13: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
20: It Turkiye hangia radio ya.
21: Ovde radio glas Turkiye.
22: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджа Анкара, радио Садае Туркия.
12: Да, Туркия гаг радио да.
13: Хосуме Туркия и зайна радио гаяна.
14: Петершия радио Садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Аич радио Воча Туркия.
0: Говорит Голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитлеер Тюркияның пети радиосы.
19: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
5: Эво ифонетис Тюркия.
4: Овди радио глас Тюркия.
8: Гидарреди амурия Тюркия.
15: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangi radio ya?
4: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Це ли ши Туарчи Чешън Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, да Турция Ганг Радио, да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Каяна.
13: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
14: Овода Турция Вину Радио Са.
15: Аич Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
18: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
19: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқанына Тюркия Оваза радиосы.
0: Эво и фонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
4: Гидарре ди амурия Тюркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
2: It Turkiye hangia radioya? Ovde Radio Glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Karşen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.

0: is the voice of Türkiye.
1: Hier ist die Stimme Türkiye's.
2: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
5: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен, Бонгодиан Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
14: Да, Туркия Ганг Радио, да.
15: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Туркия Схма.
17: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
18: Айч, Радио, Воча Туркия.
19: Говорит Голос Туркия.
4: Эфирда Туркия овозы.
6: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
1: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
3: Эво ифонетис Туркия.
13: Овди радио глас Туркия.
9: Гидарре би амурия Туркия.
18: Ини адала радио суара Туркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
2: Este radio voz de Turkia.
11: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkia.
17: Efirde Turkia ovoz radio sa.
16: It Turkia hangia radio ya.
13: Ovde radio glas Turkia.
0: Turkia une radio sa.
13: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
2: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووچ د ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет Зъри и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
10: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, да, Тюркия гаг радио да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садгури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Садгури.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
19: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
10: Эво ифонетис Тюркия.
3: Олди радио глас Тюркия.
0: Гидарре би амурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
8: Este Radio Voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
9: It Turkiye hangia radioya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: es la voz de Turquía.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет Зари и Тюркия.
3: Чели ши Туарчи Чешен, Бонходен Тай.
4: Инджа Анкара, Радио Садая Тюркия.
5: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
7: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
9: Айч Радио Воча Тюркия.
10: Говорит голос Тюркия.
11: Эфирда Тюркия Оваза.
12: Гитлеер Тюркиянын Тети Радиоти.
2: Е Садай Тюркия.
13: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза Радиосы.
14: Эдо Ифонетис Тюркия.
15: Овди Радио Глаз Тюркия.
16: Гидар Радио Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangi radio ya?
15: Oldu Radio Glas Turkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.